колыбель коза лата, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота.